3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Ты садишься к камину, зажигая лишь свечи. У тебя под рукой домик Чарльза Буковски. Ты проводишь лишь мим, третий чертовый вечер. И бутылка Бакарди достала чертовски. Ты устала рыдать, ты устала молиться. Ты привыкла давно к равновесию сумбуря. И лишь сборник стихов помогает забыться. Ведь меня нету рядом, я уже 3.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Пасмурно, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Футбольный клуб «Динамо» Брянск занял первое место по итогам весенней части сезона первенства России среди команд второй лиги дивизиона А в группе «Серебро». Напомню, команда по итогам прошлого сезона заняла первое место во второй лиге группы «Б», получив, соответственно, повышение в «Серебро». Теперь выиграла и это первенство, выйдя в группу «Золото». Далее «Динамовцы» потенциально имеют шанс выйти в первую группу. В активе брянского клуба сейчас 11 побед, 3 ничейных игры и 4 поражения. Посмотреть на домашний матч «Сине-белых» собрались почти 4500 зрителей. Поддержать команду пришел и глава Брянской области Егор Ковальчук. Временно исполняющий обязанности губернатора сообщил, в ближайшее время состоится рабочая встреча с руководством клуба. Предстоит обсудить насущные вопросы, в том числе относительно стадиона и самих игроков. Главное, по словам Егора Ковальчука, это оправдать ожидания болельщиков в следующем сезоне, а уж поддержка на высоте. И здесь группу брянских болельщиков не упрекнуть. Брянские спортсмены взяли золото на первенстве по пляжному волейболу, которое состоялось по традиции на центральном пляже Бежецкого района. Участниками состязаний стали юноши и девушки до 19 лет. Золотые награды забрали воспитанники спортивной школы «Спартак». Домой с медалями вернулись Никита Простяков и Иван Евланов, а также Полина Кривовицына и Елизавета Калюк. Также завершилось первенство Центрального федерального округа по пляжному волейболу среди девушек 12-13 года рождения. Валерия Завадская и Виктория Старченко стали бронзовыми призерами. Александра Кушелева, спортсменка из Дядьково, завоевала серебряную медаль на первенстве России по боксу в Краснодаре. В состязаниях принимали участие юниорки в возрасте 17-18 лет. Успешно на этом старте выступила представительница Брянской области, которая боролась за медаль весовой категории до 66 килограммов. В упорной борьбе наша землячка продемонстрировала высокий уровень мастерства, физической подготовки и стойкости характера. В полуфинале соревнований Саша уверенно победила представительницу Краснодара Лолиту Макушенко. А в финале Саша Кушелева уступила Белли Зуевой из Краснодарского края и таким образом стала серебряным призером первенства. Этот результат позволяет брянской боксерше войти в состав национальной сборной России по своему возрасту. Брянский фестиваль «Все вместе» по стрельбе из пневматической винтовки объединил людей с безграничными возможностями, ветеранов специальной военной операции и всех поклонников спортивного образа жизни. Организаторы отметили, в брянском приграничье сегодня каждый спортивный праздник становится настоящим символом единения, поддержки силы духа. Такие мероприятия наглядно показывают, что мужество и воля к победе живут в сердцах брянских земляков. Брянский пловец Илья Бородин в составе сборной России примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Париже в начале августа и будет там выступать на двух дистанциях в 200-400 метров комплексным плаванием. Напомню, несколькими днями ранее Илья Бородин завоевал две награды на своих коронных дистанциях 200 и 400 метров комплексом. Его результаты – минута 57,24 секунды на 200-метровке и 4 минуты 10,30 секунды на 400 метрах. Добавлю, Илья Бородин пропустит летние открытые чемпионаты Италии. Турнир пройдет в Риме с 26 по 28 июня. Как рассказал Аполлон водных дорожек, он посвятит время учебе и сдаче экзаменов, как-никак на носу госы и диплом. Есть вера, надежда и успех на пятерке. Пожелаю мастеру спорта Илье Бородину и здесь показать блестящий результат. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Пасмурно, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Пасмурно, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: твое радио, твоего города. Три-два радио.
1: Бесконечность дней поглощает нас. Мне бы поскорей, мне давно плевать, где который час.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Подготовка Брянской области к предстоящему зимнему периоду стала темой обсуждения в правительстве России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в числе широкого спектра вопросов обеспечения приграничных регионов резервными источниками питания. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим необходимы дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрит возможности выделения средств на приобретение 20 передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах Брянщины. Егор Ковальчук ранее сообщал о формировании аварийного резерва источников электроснабжения. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. Основные драйверы развития экономики, привлечения инвестиций, а также рост благосостояния жителей Брянской области рассмотрели временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук и секретарей первичных и местных отделений Брянского регионального отделения партии «Единая Россия». По словам главы региона, был обозначен курс стратегии «Брянщина-2031. Территория прогресса и успеха», который является предвыборным манифестом. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянская область должна быть магнитом для талантливых и перспективных кадров и крупных инвесторов. И для этого есть все необходимые ресурсы. Руководитель Брянского субъекта Федерации выразил твердое убеждение, необходимо поддерживать тех, кто хочет заниматься производством, расширять инфраструктуру поддержки бизнеса, помогая тем, кто уже готов выйти на внешний рынок, работать не только на свой имидж, но и на благо Брянской области. В Кремле заявили об отсутствии предложений по встрече Владимира Путина и главы киевского режима в Соединенных Штатах. Добавлю, ранее глава российского государства подчеркнул, Москва готова вести переговоры с Украиной, но с учетом реалий на земле и своих национальных интересов, в том числе и перспективных. Владимир Путин также отметил, при решении задач вооруженной борьбы необходимо учитывать возможности противника и совершенствовать свои. Глава государства также указал, российская сторона на протяжении 8 лет уговаривала Запад остановить конфликт на Украине мирным путем, ведь там проживают русские люди. В то же время Россия, по словам Владимира Путина, ежедневно берет под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции. Кроме того, Москва намерена наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. С начала года Федеральная антимонопольная служба совместно с Генпрокуратурой проверили тарифы на теплое водоснабжение в 84 российских субъектах. Было выявлено порядка 4 миллиардов рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Эти средства предписано до октября нынешнего года перенаправить на инвестиционные программы, которые предусматривают модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. В ином случае они будут исключены из тарифов. Это обусловлено возможностью подтверждения инвестиционной направленности выявленных необоснованных средств. Такой подход позволяет сохранить источники финансирования и обновления инфраструктуры, не допуская при этом нецелевого использования. Напомню, с 1 октября ожидается основное повышение тарифов на коммунальные услуги. По прогнозу Минэкономразвития, в среднем по России платежи вырастут на 9,9%. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 73 копейки. Дневной температурный максимум в Брянске сегодня будет около плюс 16 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – около 7-9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Животноводческие предприятия Брянского региона приступили к заготовке сочных кормов. Наиболее активно покос происходит в Брасовском, Брянском, Стародубском и Комарческом районах. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. В конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев является одним из приоритетных направлений работы правительства региона. На развитие сельского хозяйства направляются значительные средства, реализуется программа государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение качества жизни населения и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. В Брянской области определены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Первым этапом состязаний стало проведение отборочных туров в муниципальных образованиях. Их участниками стали 49 семей из 19 муниципалитетов Брянщины. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, семьи, представленные на участие в региональном этапе конкурса, занимают активную жизненную позицию, являются достойным примером воспитания детей и сохранения семейных ценностей. Комплекты материалов с историями и достижениями каждой семьи были оценены членами организационного комитета. Добавлю, конкурс проводится уже в 11-й раз и способствует укреплению семейных ценностей, повышению статуса семьи и общественного престижа семейного образа жизни. Помимо этого, распространению положительного опыта семейных династий и социально ответственных семей. Москва выражает готовность к обстоятельному и конструктивному диалогу с Киевом. В Кремле подчеркивают, риторика украинской стороны относительно разрешения кризиса, звучащая на полях саммита «Большой семерки», проходящего эти дни во Франции, должна перейти от лозунгов с высоких трибун к ответственной и серьезной межгосударственной работе. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение и выступил с предложением главе киевского режима приехать в российскую столицу на переговоры. По словам президента, встреча может состояться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном соглашении с Украиной. В Министерстве иностранных дел сообщили, глава российского государства готов ко встрече, но только в том случае, если будет президентская повестка. Пока ее нет. Известно, официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас не ведется. Российский бизнес делает ставку на стажеров. Треть компаний проводит программы по стажировке, около трети нанимают молодых специалистов сразу на постоянную работу. Согласно отраслевым данным, в первом квартале нынешнего года компании активнее предлагали стажировки поварам. Также в топ самых востребованных стажеров попали начинающие упаковщики, менеджеры по продажам и строители. Как стало известно, 55% работодателей предлагают сотрудничество более чем половине кандидатов, прошедших стажировку. Четверть нанимателей готовы принять в штат только самых успешных кандидатов. В настоящее время идет большой объем работы по замене ряда людей искусственным интеллектом, поэтому отчасти эта работа закрывается. Но все-таки на те позиции, где требуется персонал, который невозможно заменить нейросетями, серьезные компании, выстраивающие карьерные пути, стараются как можно раньше брать к себе молодежь. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 73 копейки. Дневной температурный максимум в Брянске сегодня будет около плюс 16 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – около 7-9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
3: Как при

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 18 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
2: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
10: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: чем живет и дышит театр, как распределяются роли и создаются декорации, что происходит на репетициях и читках, в чем секрет актерского мастерства. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
2: Подробности уточняйте у администратора.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в Айра!
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
10: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
11: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Подготовка Брянской области к предстоящему зимнему периоду стала темой обсуждения в правительстве России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в числе широкого спектра вопросов обеспечения приграничных регионов резервными источниками питания. Глава региона подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим необходимы дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрит возможности выделения средств на приобретение 20 передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах Брянщины. Егор Ковальчук ранее сообщал о формировании аварийного резерва источников электроснабжения. Кроме того, глава региона поручил профильным службам и муниципальным образованиям детально проработать и решить совместно с Брянскоммунэнерго вопрос получения паспортов готовности к отопительному сезону всех 27 районов Брянской области. Основные драйверы развития экономики, привлечения инвестиций, а также рост благосостояния жителей Брянской области рассмотрели временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук и секретарь первичных и местных отделений Брянского регионального отделения партии «Единая Россия». По словам главы региона, был обозначен курс стратегии «Брянщина-2031. Территория прогресса и успеха», который является предвыборным манифестом. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянская область должна быть магнитом для талантливых и перспективных кадров и крупных инвесторов. И для этого есть все необходимые ресурсы. Руководитель Брянского субъекта Федерации выразил твердое убеждение: необходимо поддерживать тех, кто хочет заниматься производством, расширять инфраструктуру поддержки бизнеса, помогая тем, кто уже готов выйти на внешний рынок, работать не только на свой имидж, но и на благо Брянской области. В Кремле заявили об отсутствии предложений по встрече Владимира Путина и главы киевского режима в Соединенных Штатах. Добавлю, ранее глава российского государства подчеркнул, Москва готова вести переговоры с Украиной, но с учетом реалий на земле и своих национальных интересов, в том числе и перспективных. Владимир Путин также отметил, при решении задач вооруженной борьбы необходимо учитывать возможности противника и совершенствовать свои. Глава государства также указал, российская сторона на протяжении 8 лет уговаривала Запад остановить конфликт на Украине мирным путем, ведь там проживают русские люди. В то же время Россия, по словам Владимира Путина, ежедневно берет под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции. Кроме того, Москва намерена наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. С начала года Федеральная антимонопольная служба совместно с Генпрокуратурой проверили тарифы на тепло- и водоснабжение в 84 российских субъектах. Было выявлено порядка 4 миллиардов рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Эти средства предписано до октября нынешнего года перенаправить на инвестиционные программы, которые предусматривают модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. В ином случае они будут исключены из тарифов. Это обусловлено возможностью подтверждения инвестиционной направленности выявленных необоснованных средств. Такой подход позволяет сохранить источники финансирования обновления инфраструктуры, не допуская при этом нецелевого использования. Напомню, с 1 октября ожидается основное повышение тарифов на коммунальные услуги. По прогнозам Минэкономразвития, в среднем по России платежи вырастут на 9,9%. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 73 копейки. Дневной температурный максимум в Брянске сегодня будет около плюс 16 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – около 7-9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет
1: рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Трибьют-шоу «История кино» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» уже 21 июня. Это шоу в честь дня рождения легенды русского рока. На сцене прозвучат такие композиции, как «Перемен», «Группа крови», «Кукушка» и другие хиты в живом исполнении музыкантов. Трибьют группы кино на стыке музыки и театра отправляет зрителей будто на машине времени в далекие 80-е, погружая в ощущения, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы кино ожили перед глазами. Это реалистичная ретроспектива концерта легендарных кино в мельчайших деталях. Возрастное ограничение 12+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.
3: Не застелена постель, утра не будет нас совсем.

0: и два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню для друзей на 3-2 радио.

0: 8-800-200-01.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
2: С открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянска областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: и...
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: 18 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
5: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Искусственный интеллект сегодня проник во все сферы жизни человека. Причем автомобильная отрасль вообще не является исключением. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Интеграция искусственного интеллекта в наши автомобили, разумеется, набирает обороты, предлагая помощь, навигацию, общую поддержку, но, тем не менее, существуют и определенные сложности. Хотя технологии 21 века, включая искусственный интеллект, открывают, конечно же, многообещающие перспективы, прежде всего для оценки неисправности автомобиля, для нынешних станций технического обслуживания они чаще служат не более чем маркетинговым инструментом, нежели реальным подспорьем в диагностике. Ведь искусственный интеллект не способен физически осуществить ремонт, он не может держать, например, в руках гаечный ключ. Следовательно, нейронки пока могут стать ценным инструментом не более чем для первичной диагностики. Но полагаться исключительно на них при принятии решения о ремонте, разумеется, неразумно. В обозримом будущем искусственный интеллект вряд ли сможет заменить человеческие глаза и руки мастера. Очевидно, что без квалифицированного специалиста здесь, никак не обойтись. Однако по статистике, российские автосервисы сегодня сталкиваются с острым дефицитом кадров, который, по оценкам участников рынка, достигает почти трети от необходимого числа сотрудников. Среди основных причин – благоприятные условия труда и недостаток специалистов с требуемым уровнем компетенции. Выпускники учебных заведений зачастую оказываются попросту не готовы к практической работе и предпочитают сферы с более быстрой отдачей, то есть заработком имеется в виду. Наибольший спрос сохраняется на автомаляров, жестянщиков и электриков. Дополнительную трудность создает еще и рост популярности автомобилей с продвинутыми электронными системами управления, что в свою очередь ведет к нехватке почти 20% сотрудников. Углубляясь в проблему, конечно же, становится ясно, что молодые люди сегодня не имеют прочной школьной базы, выбирают путь с наименьшего сопротивления, поступают в профессиональные учебные заведения. В итоге получают дипломы, в том числе и по специальности автомеханика, но на самом деле не владеют ни основами физики, ни химии, без которых эффективная диагностика автомобиля не представляется возможной. Таким образом образуется настоящий порочный круг. Система готовит специалистов, не имеющих мотивации еще с самого начала, то есть со школьной скамьи, а на выходе мы получаем невостребованного профессионала с дипломом. В кавычках, конечно.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня, как никогда, актуально налаживание тесного партнерства между бизнесом и образовательными учреждениями. Поскольку предприятиям следует активнее делиться с учебными заведениями информацией о потребности в квалифицированных специалистах. Там, где отсутствует участие бизнеса, лишь 10% выпускников выбирают соответствующую специальность, в то время как в учебных заведениях, где работодатели активно сотрудничают с преподавателями, студентами и выпускниками, этот показатель достигает аж 70%. Важно осознавать, что в условиях нехватки персонала возрастает нагрузка на существующих специалистов, что, тем не менее, не останавливает постоянный приток клиентов. Следовательно, это неизбежно ведет к увеличению стоимости услуги, а чрезмерно загруженные профессионалы рискуют снижением качества своей работы. Понятно же, да? Поэтому необходимо стремиться к балансу. Существует несколько путей решения данной проблемы. Один из вариантов – это создание автомобилей, не требующих ремонта, так называемый одноразовый подход. Кроме того, проблема дефицита кадров в автомобильной сфере может еще оказать влияние на множество смежных отраслей – логистику, службы доставки, строительство, дорог, инфраструктуры, туризм, промышленность и так далее. Дефицит автомехаников в России сейчас достигнул практически критических масштабов. Общая потребность компаний в сфере обслуживания автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч человек. Ежегодно отрасли ремонта и обслуживания автомобилей требуется порядка 1500 новых специалистов, в то время как обучаются лишь 50 тысяч студентов. Это неизбежно ведет к старению кадрового состава, разумеется, к голоду, который ощущает на себе станции техобслуживания. Как вы сами понимаете, здесь необходим срочный и очень-очень комплексный подход. Только это поможет нам содержать автомобили в порядке, соответственно, достигать различных стратегий безопасности дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

кладбище, кладбище спряталось у леса, спит, уснула вечным сном юная принцесса. Я смотрю.

преступного процесса. Вот стоит передо мной новая принцесса. Душу надо брать в упор.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: 18 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30:30:02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, а мам?
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Животноводческие предприятия Брянского региона приступили к заготовке сочных кормов. Наиболее активно покос происходит в Брасовском, Брянском, Стародубском и Комарческом районах. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. В конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев является одним из приоритетных направлений работы правительства региона. На развитие сельского хозяйства направляются значительные средства, реализуется программа государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение качества жизни населения и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. В Брянской области определены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Первым этапом состязаний стало проведение отборочных туров в муниципальных образованиях. Их участниками стали 49 семей из 19 муниципалитетов Брянщины. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, семьи, представленные на участие в региональном этапе конкурса, занимают активную жизненную позицию, являются достойным примером воспитания детей и сохранения семейных ценностей. Комплекты материалов с историями и достижениями каждой семьи были оценены членами организационного комитета. Добавлю, конкурс проводится уже в 11-й раз и способствует укреплению семейных ценностей, повышению статуса семьи и общественного престижа семейного образа жизни. Помимо этого, распространению положительного опыта семейных династий и социально ответственных семей. Москва выражает готовность к обстоятельному и конструктивному диалогу с Киевом. В Кремле подчеркивают, риторика украинской стороны относительно разрешения кризиса, звучащая на полях саммита «Большой семерки», проходящего эти дни во Франции, должна перейти от лозунгов с высоких трибун к ответственной и серьезной межгосударственной работе. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение и выступил с предложением главе киевского режима приехать в российскую столицу на переговоры. По словам президента, встреча может состояться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мире. Соглашении с Украиной. В Министерстве иностранных дел сообщили, глава российского государства готов ко встрече, но только в том случае, если будет президентская повестка. Пока ее нет. Известно, официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас не ведется. Российский бизнес делает ставку на стажеров. Треть компаний проводит программы по стажировке, около трети нанимают молодых специалистов сразу на постоянную работу. Согласно отраслевым данным, в первом квартале нынешнего года компании активнее предлагали стажировки поварам. Также в топ самых востребованных стажеров попали начинающие упаковщики, менеджеры по продажам и строители. Как стало известно, 55% работодателей предлагают сотрудничество более чем половине кандидатов, прошедших стажировку. Четверть нанимателей готовы принять в штат только самых успешных кандидатов. В настоящее время идет большой объем работы по замене ряда людей искусственным интеллектом, поэтому отчасти эта работа закрывается. Но все-таки на те позиции, где требуется персонал, который невозможно заменить нейросетями, серьезные компании, выстраивающие карьерные пути, стараются как можно раньше брать к себе молодежь. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 73 копейки. Дневной температурный максимум в Брянске сегодня будет около плюс 16 градусов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – около 7-9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия. Предоставление жилья при трудоустройстве. Оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: 18 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов. Футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Футбольный клуб «Динамо» Брянск занял первое место по итогам весенней части сезона первенства России среди команд второй лиги дивизиона А в группе «Серебро». Напомню, команда по итогам прошлого сезона заняла первое место во второй лиге группы «Б», получив, соответственно, повышение в «Серебро». Теперь выиграла и это первенство, выйдя в группу «Золото». Далее «Динамовцы» потенциально имеют шанс выйти в первую группу. В активе брянского клуба сейчас 11 побед, 3 ничейных игры и 4 поражения. Посмотреть на домашний матч «Сине-белых» собрались почти 4500 зрителей. Поддержать команду пришел и глава Брянской области Егор Ковальчук. Временно исполняющий обязанности губернатора сообщил, в ближайшее время состоится рабочая встреча с руководством клуба. Предстоит обсудить насущные вопросы, в том числе относительно стадиона и самих игроков. Главное, по словам Егора Ковальчука, это оправдать ожидания болельщиков в следующем сезоне, а уж поддержка на высоте. И здесь группу брянских болельщиков не упрекнуть. Брянские спортсмены взяли золото на первенстве по пляжному волейболу, которое состоялось по традиции на центральном пляже Бежецкого района. Участниками состязания стали юноши и девушки до 19 лет. Золотые награды забрали воспитанники спортивной школы «Спартак». Домой с медалями вернулись Никита Простяков и Иван Евланов, а также Полина Кривовицына и Елизавета Калюк. Также завершилось первенство Центрального федерального округа по пляжному волейболу среди девушек 12-13 года рождения. Валерия Завадская и Виктория Старченко стали бронзовыми призерами. Александра Кушелева, спортсменка из Дядьково, завоевала серебряную медаль на первенстве России по боксу в Краснодаре. В состязаниях принимали участие юниорки в возрасте 17-18 лет. Успешно на этом старте выступила представительница Брянской области, которая боролась за медаль в весовой категории до 66 килограммов. В упорной борьбе наша землячка продемонстрировала высокий уровень мастерства, физической подготовки и стойкости характера. В полуфинале соревнований Саша уверенно победила представительницу Краснодара Лолиту Макушенко. А в финале Саша Кушелева уступила Белле Зуевой из Краснодарского края и таким образом стала серебряным призером первенства. Этот результат позволяет брянской боксерше войти в состав национальной сборной России по своему возрасту. Брянский фестиваль «Все вместе» по стрельбе из пневматической винтовки объединил людей с безграничными возможностями, ветеранов специальной военной операции и всех поклонников спортивного образа жизни. Организаторы отметили, в брянском приграничье сегодня каждый спортивный праздник становится настоящим символом единения, поддержки силы духа. Такие мероприятия наглядно показывают, что мужество и воля к победе живут в сердцах брянских земляков. Брянский пловец Илья Бородин в составе сборной России примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Париже в начале августа и будет там выступать на двух дистанциях в 200-400 метров комплексным плаванием. Напомню, несколькими днями ранее Илья Бородин завоевал две награды на своих коронных дистанциях 200 и 400 метров комплексом. Его результаты – минута 57,24 секунды на 200-метровке и 4 минуты 10,30 секунды на 400 метрах. Добавлю, Илья Бородин пропустит летние открытые чемпионаты Италии. Турнир пройдет в Риме с 26 по 28 июня. Как рассказал Аполлон водных дорожек, он посвятит время учебе и сдаче экзаменов, как-никак на носу госы и диплом. Есть вера, надежда и успех на пятерке. Пожелаем мастеру спорта Илье Бородину и здесь показать блестящий результат. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях инспектор группы организации службы отдельного батальона Дорожно-патрульной службы госавтоинспекции Управления Министерства внутренних дел России по Брянской области Сафонова Марина Сергеевна. Здравствуйте, Марина.
4: Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Сегодня мы традиционно поговорим о состоянии аварийности на федеральных автомобильных дорогах Брянской области по итогам мая 2026 года.
4: Согласно сведениям информационно-аналитических учетов госавтоинспекции за период с 1 по 31 мая 2026 года на федеральных автомобильных дорогах Брянской области, входящей в зону обслуживания отдельного батальона дорожно-патрульной службы, зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, В результате этих происшествий один человек погиб, и 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Безусловно, за каждой цифрой стоит человеческая судьба, поэтому даже один погибший человек – это серьезный повод для анализа причин происшествий и принятия дополнительных профилактических мер.
3: Какие виды ДТП происходили чаще всего на федеральных дорогах?
4: Наиболее распространенным видом происшествия остается неправильный выбор дистанции между транспортными средствами. За отчетный период зарегистрировано 19 таких ДТП, в которых травмы получили 4 человека. Также произошло 6 столкновений транспортных средств. Именно эти происшествия оказались наиболее тяжкими по последствиям. Один человек погиб, и 6 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, зарегистрировано одно ДТП, причиной которого стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. В данном ДТП пострадали 2 человека.
3: Получается так, что большинство происшествий происходит не из-за сложных дорожных условий, а из-за ошибок самих водителей?
4: Совершенно верно. Анализ показывает, что основная часть дорожно-транспортных происшествий связана именно с человеческим фактором. Часто водители переоценивают свои возможности, отвлекаются во время движения, используют мобильные телефоны, не соблюдают безопасную дистанцию, либо выбирают скорость без учета дорожной ситуации. Особенно опасно движение в плотном транспортном потоке. Даже кратковременная потеря внимания может привести к столкновению. Многие водители ошибочно считают, что дистанция в несколько метров достаточно. Однако при движении на высокой скорости тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. И время для предотвращения аварии может быть просто не хватить.
3: Давайте подробнее остановимся на столкновении транспортных средств. Почему именно они приводят к наиболее тяжким последствиям?
4: Столкновения происходят на достаточно высоких скоростях и сопровождаются значительными механическими повреждениями транспортных средств. Причинами таких происшествий становятся нарушение очередности проезда, невнимательность, выезд на встречную полосу движения, неправильный выбор скорости и дистанции. Столкновения – это один из самых опасных видов дорожно-транспортных происшествий, поскольку энергия удара напрямую воздействует на водителей и пассажиров. Именно поэтому последствия таких происшествий зачастую оказываются наиболее тяжелыми. Статистика МАЯ это подтверждает. Из 6 зарегистрированных столкновений одно закончилось гибелью человека, и 6 человек получили травмы.
3: Печальная статистика. Сейчас, к слову, активно продолжается весенний-летний сезон. Традиционно на дорогах появляется больше мотоциклистов. Какова ситуация в этом направлении?
4: Действительно, с наступлением теплой погоды значительно увеличивается количество мототранспорта на дорогах. За май на территории обслуживания отдельного батальона дорожно-патрульной службы зарегистрировано одно ДТП с участием водителя мототранспорта, подлежащее включению в государственную статистическую отчетность. К счастью, погибших в данном происшествии не было, хотя, однако, один человек получил травмы различной степени тяжести. Несмотря на сравнительно небольшое количество таких дорожно-транспортных происшествий, мототранспорт остается категорией повышенного риска. В случае аварии водитель мотоцикла практически не защищен конструкцией транспортного средства, поэтому даже незначительное происшествие может привести к серьезным последствиям.
3: Расскажите, пожалуйста, какие меры предпринимает госавтоинспекция для профилактики аварийности среди мотоциклистов?
4: В связи с наступлением весеннего-летнего периода нами проводится комплекс профилактических мероприятий. Так, 23 и 24 мая 2026 года на территории Брянской области было организовано дополнительное профилактическое мероприятие, основной задачей которого стало предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, а также снижение тяжести возможных последствий аварий. Сотрудники госавтоинспекции осуществляли контроль за соблюдением правил дорожного движения, проверяли наличие водительских удостоверений соответствующей категории, использование мотошлемов и техническое состояние транспортных средств.
3: А какие результаты показало данное мероприятие?
4: За время проведения мероприятия с сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы было пресечено 51 нарушение правил дорожного движения со стороны водителей мототранспорта. Это достаточно серьезная цифра. Она показывает, что многие водители мототехники продолжают игнорировать требования безопасности. Среди наиболее распространенных нарушений можно отметить управление транспортом без необходимой документации, нарушение правил маневрирования, несоблюдение требований по использованию защитной экипировки и другие нарушения. Поэтому профилактическая работа в данном направлении будет продолжена.
3: Расскажите, пожалуйста, какие еще профилактические мероприятия проводятся Госавтоинспекцией России?
4: Сейчас, на данном этапе, на территории Брянской области проводится мероприятие, дополнительное профилактическое мероприятие МОТО. Сотрудники уделяют внимание водителям мототранспорта. Точно так же водители мототранспорта продолжают нарушать правила дорожного движения, в связи с чем было принято решение продлить проведение дополнительного профилактического мероприятия МОТО.
3: Какие результаты дает данное профилактическое мероприятие?
4: Ежедневно сотрудниками отдельного батальона госавтоинспекции проводится работа. Ежедневно сотрудники остановленных мототранспортных средств с водителями проводят беседы. И хочу призвать родителей, у кого есть мототранспорт, быть внимательнее более к своим детям и соблюдать правила дорожного движения. И не отпускать родителям своих несовершеннолетних детей кататься за рулем мототранспорта.
3: Если подводить промежуточные итоги, какие основные выводы можно сделать по результатам анализа аварийности за май?
4: Выводов несколько. Основной причиной большинства происшествий остается несоблюдение водителями безопасной дистанции и недостаточное внимание к дорожной обстановке. Второй вывод – это наиболее тяжкие последствия наступают в результате столкновений транспортных средств. Третий, несмотря на относительное небольшое количество дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, сохраняется высокий риск травматизма среди данной категории участников дорожного движения. Ну и, конечно же, четвертый вывод. Результаты профилактического мероприятия МОТО показали наличие значительного количества нарушений со стороны водителей мототранспорта. Это подтверждает необходимость дальнейшей профилактической работы. И к заключению, безопасность дорожного движения напрямую зависит от дисциплины участников дорожного движения и соблюдения ими требований правил дорожного движения.
3: Что бы вы хотели порекомендовать нашим радиослушателям, водителям и мотоциклистам?
4: Прежде всего, хочу порекомендовать соблюдать правила дорожного движения. Необходимо выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, исключать использование мобильных устройств во время движения. Особое внимание следует уделять управлению транспортом в условиях интенсивного движения и при изменении погодных условий. Водителям мототранспорта необходимо использовать мотошлемы и защитную экипировку, соблюдать скоростной режим и избегать рискованных маневров. Также призываем автомобилистов быть внимательнее к мотоциклистам, особенно при перестроениях и совершении поворотов. Только взаимное уважение и ответственность всех участников дорожного движения способны снизить аварийность и сохранить человеческие жизни.
3: Спасибо за подробный разговор. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы обсудили состояние аварийности на федеральных автомобильных дорогах Брянской области по итогам мая 2026 года и хотим вам напомнить основные выводы. Большинство дорожно-транспортных происшествий связано с нарушением дистанции и невнимательностью водителей. Наиболее тяжкие последствия наступают при столкновении транспортных средств. А мотосезон требует повышенной ответственности как от мотоциклистов, так и от водителей автомобилей. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и помните, безопасность на дороге начинается с каждого из нас. Ну а я вам напоминаю, что в эфире была программа «Дорожный дозор». С вами была я, Катя Гольц, и в студии у нас была инспектор группы организации службы отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Управления Министерства внутренних дел России по Брянской области Сафонова Марина Сергеевна. Спасибо, Марина.
4: Спасибо и вам.
0: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

войсках, которых не смогли отстрелять. Так пускай смотрят с тугой пустотой и укором, ведь кроме наших окон

0: страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: После окончания войны сквер Карла Маркса украсила елка. На первых порах за елочными украшениями приходилось командировать людей в Москву. Находящуюся рядом с главной городской елкой скульптуру спортсмена с веслом наряжали в костюм Деда Мороза. Еще одну елку устанавливали на стадионе «Динамо». В холодное время года на нем заливали каток, и именно он стал центром зимней жизни города. Очереди за билетами растягивались на многие десятки метров, а уходить с катка не хотели даже после его закрытия. Помимо катка, одним из любимых развлечений брянской детворы было катание с горок. Советской, сегодня ее место занимает лестница, ведущая к набережной, и Васильевской, ныне это улица Горького. И хотя в те годы автотранспорта в городе было немного, все же занятие это было небезопасным. Постепенно новогодние утренники, балы, маскарады и вечера самодеятельности стали проводить во всех учебных заведениях, учреждениях культуры города. В дни школьных каникул кинотеатр «Октябрь» устраивал показ детских художественных фильмов. В школах детям раздавали новогодние подарки. В первые послевоенные годы это была четверть буханки черного хлеба и чайная ложка сахара. Жители Брянска могли не только посетить общегородские елки, но и установить новогоднее дерево у себя в домах. Елочный базар находился на колхозном рынке, на месте нынешней набережной. Там же в последних числах декабря проводились предновогодние ярмарки. В первое время после войны достать елочные игрушки было все еще сложно, и их мастерили самостоятельно. Из ваты, бумаги, шишек, скорлупы грецких орехов и яиц. Советы по изготовлению игрушек печатались в газетах.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 18. Возможен дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Разанов ОВ». УБРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

Пудрив нос пыльцой, прищурив правый глаз, мурлычет, словно кот, южный берег.

0: твоего города. 3-2 радио. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Главная медицинская сестра детской поликлиники номер 2 Светлана Скоп удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения России». Награду ей присвоили за многолетний добросовестный труд и заслуги в области здравоохранения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Добавлю, заслуженный работник здравоохранения является одним из самых почетных профессиональных призваний в стране. Отмечу, в настоящее время в Брянской области реализуется комплексная программа модернизации системы здравоохранения. Как ранее заявлял временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, вопрос сформирование кадрового резерва в медицине, обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами брянского здравоохранения предстоит решать совместно с ректоратом и студентами Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Глава региона выразил убеждение, это перспективы ближайших 5-6 лет, когда выпускники Сеченовки пойдут работать в поликлинике и больнице Брянской области. Добавлю, первый курс в филиале уже окончили 138 студентов. В этом году набор более 400 человек, плюс обучающиеся в предуниверсарии. Готовится к работе приемная комиссия. Она будет принимать абитуриентов уже в новом здании. В России стартует кампания по выборам депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Отмечается, она пройдет в непростых условиях. Центр избирком видит своей главной задачей сохранение открытости избирательных процедур и одновременное обеспечение безопасности всех участников процесса. Напомню, наряду с Думой 9-го созыва будут избраны прямым голосованием 8 глав регионов, а также 39 парламентов субъектов федерации. Всего пройдет более 2000 кампаний различного уровня, по итогам которых планируют заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборов должностей. Согласно указу главы государства, выборы назначены на 20 сентября. Но, как уже неоднократно заявляли в Центризбиркоме, голосование, скорее всего, будет трехдневным – 18, 19 и 20 сентября. В комиссии объясняют это удобством избирателей. Перечень стратегически значимых лекарств увеличился почти в два раза. К нынешним 206 наименованиям добавят еще 149. В список вошли современные противораковые лекарства, быстрый инсулин, средства для лечения муковисцидоза, гемофилии и других недугов. Включение конкретного препарата в стратегический перечень означает, государство считает его приоритетным для системы здравоохранения и поддерживает компании, которые его производят. Цель проста – обеспечить нашу независимость от зарубежных поставок критически важными лекарствами. Все самое необходимое обязательно должно производиться внутри страны. В Минздраве, в свою очередь, подчеркивают, с помощью перечня пациенты получают необходимое лечение современными препаратами без перебоев, и стоят они, как правило, дешевле импортных. 428 выездов на охраняемый объект, из которых поступал сигнал тревога, отработано сотрудниками вневедомственной охраны за прошедшую неделю. По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел, для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники выезжали 12 раз. За административные правонарушения задержаны 33 человека. По подозрению в совершении преступления один гражданин. Помимо этого, подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области за прошедшую неделю проведено 126 проверок владельцев оружия. В ходе контрольных мероприятий выявлено 13 правонарушений. В основном они связаны с нарушением сроков регистрации оружия или постановкой его на учет. Недобросовестные владельцы привлечены к административной ответственности. За нарушение законодательства изъято 16 единиц оружия и 44 патрона. Добровольно сдано гражданами 13 единиц оружия и 18 патронов. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 73 копейки. Сейчас в Брянске около 16 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – около 7-9 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-300. 33. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Трибьют-шоу «История кино» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» уже 21 июня. Это шоу в честь дня рождения легенды русского рока. На сцене прозвучат такие композиции, как «Перемен», «Группа крови», «Кукушка» и другие хиты в живом исполнении музыкантов. Трибьют группы кино на стыке музыки и театра отправляет зрителей будто на машине времени в далекие 80-е, погружая в ощущения, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы «Кино» ожили перед глазами. Это реалистичная ретроспектива концерта легендарных «Кино» в мельчайших деталях. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 10. Телефон 420212.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: 18 июня, 17.00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг». На 3-2 радио «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM. Колонки «Алиса» и в официальной группе ВК.
3: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит снег.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зорькой. Родины на Брянской губернии по четвергам 18:45
4: и в любое время на сайте губерния.тв
3: 6+.
5: Реклама.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
18: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
19: Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы, вам и друг дружки ни черта не жаль.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Венские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Искусственный интеллект сегодня проник во все сферы жизни человека. Причем автомобильная отрасль вообще не является исключением. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Интеграция искусственного интеллекта в наши автомобили, разумеется, набирает обороты, предлагая помощь, навигацию, общую поддержку, но, тем не менее, существуют и определенные сложности. Хотя технологии 21 века, включая искусственный интеллект, открывают, конечно же, многообещающие перспективы, прежде всего для оценки неисправности автомобиля, для нынешних станций технического обслуживания они чаще служат не более чем маркетинговым инструментом, нежели реальным подспорьем в диагностике. Ведь искусственный интеллект не способен физически осуществить ремонт, он не может держать, например, в руках гаечный ключ. Следовательно, нейронки пока могут стать ценным инструментом не более чем для первичной диагностики. Но полагаться исключительно на них при принятии решения о ремонте, разумеется, неразумно. В обозримом будущем искусственный интеллект вряд ли сможет заменить человеческие глаза и руки мастера. Очевидно, что без квалифицированного специалиста здесь, ну, никак не обойтись. Однако по статистике, российские автосервисы сегодня сталкиваются с острым дефицитом кадров, который, по оценкам участников рынка, достигает почти трети от необходимого числа сотрудников. Среди основных причин – благоприятные условия труда и недостаток специалистов с требуемым уровнем компетенции. Выпускники учебных заведений зачастую оказываются попросту не готовы к практической работе и предпочитают сферы с более быстрой отдачей, ну то есть заработком имеется в виду. Наибольший спрос сохраняется на автомаляров, жестянщиков и электриков. Дополнительную трудность создает еще и рост популярности автомобилей с продвинутыми электронными системами управления, что в свою очередь ведет к нехватке почти 20% сотрудников. Углубляясь в проблему, конечно же, становится ясно, что молодые люди сегодня, не имеющие прочной школьной базы, выбирают путь наименьшего сопротивления, поступают в профессиональные учебные заведения. В итоге получают дипломы, в том числе и по специальности автомеханика, но на самом деле не владеют ни основами физики, ни химии, без которых эффективная диагностика автомобиля не представляется возможной. Таким образом образуется настоящий порочный круг. Система готовит специалистов, не имеющих мотивации еще с самого начала, то есть со школьной скамьи, а на выходе мы получаем невостребованного профессионала с дипломом. Ну, в кавычках, конечно.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня, как никогда, актуально налаживание тесного партнерства между бизнесом и образовательными учреждениями. Поскольку предприятиям следует активнее делиться с учебными заведениями информацией о потребности в квалифицированных специалистах. Там, где отсутствует участие бизнеса, лишь 10% выпускников выбирают соответствующую специальность, в то время как в учебных заведениях, где работодатели активно сотрудничают с преподавателями, студентами и выпускниками, этот показатель достигает аж 70%. Важно осознавать, что в условиях нехватки персонала возрастает нагрузка на существующих специалистов, что, тем не менее, не останавливает постоянный приток клиентов. Следовательно, это неизбежно ведет к увеличению стоимости услуги, а чрезмерно загруженные профессионалы рискуют снижением качества своей работы, ну понятно же, да? Поэтому необходимо стремиться к балансу. Существует несколько путей решения данной проблемы. Один из вариантов – это создание автомобилей, не требующих ремонта, ну, так называемый одноразовый подход. Кроме того, проблема дефицита кадров в автомобильной сфере может еще оказать влияние на множество смежных отраслей – логистику, службы доставки, строительство, дорог, инфраструктуры, туризм, промышленность и так далее. Дефицит автомехаников в России сейчас достигнул практически критических масштабов. Общая потребность компаний в сфере обслуживания автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч человек. Ежегодно отрасли ремонта и обслуживания автомобилей требуется порядка 150 тысяч новых специалистов, в то время как обучаются лишь 50 тысяч студентов. Это неизбежно ведет к старению кадрового состава, ну и, разумеется, к голоду, который ощущает на себе станции техобслуживания. Как вы сами понимаете, здесь необходим срочный и очень-очень комплексный подход. Только это поможет нам содержать автомобили в порядке, ну и, соответственно, достигать различных стратегий безопасности дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама. Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832-01.
9: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня я вам расскажу одну простую, очень простую, на мой взгляд, но очень отрезвляющую технику. Она будет касаться, в общем-то, наших целей любых. А точнее, даже не целей, а оценки того, что вы уже достигли, того, что хотите достичь, и насколько вам это нужно. Способ элементарно простой. Возьмите портняжный метр. Все его наверняка видели. Это такая длинная полоска ткани, на которой есть цифры. Сначала отрежьте прямо ножницами возле той цифры, до которой вы планируете дожить. Ну, только будьте реалистами. Давайте, исходя из того, что есть статистика какая-то, вот, в общем-то, ситуация в стране, это 85 лет. Например, 80-85, кто как планирует. Вот вы отрезаете на цифре 85 хвост. У вас остается 85 сантиметров этой ленты. А теперь вы отрезаете слева, возле той цифры, ленту, сколько вам сейчас лет. Вот мне, например, 46. И я отрезаю возле 46. И вот у меня остается в руках полосочка ткани длиной 39 сантиметров. Это 39 лет, которые мне осталось прожить. Посмотрите на эту полоску ткани и подумайте о том, как бы вы хотели эти 39 лет прожить. Вы можете посмотреть на тот кусок, который вы отрезали, которого уже нет, 46, и вот 39. На что вы потратите эти 39 лет? Решать вам. Но когда ты смотришь на этот кусок ткани, это очень отрезвляет и очень меняет ход мысли. Попробуйте, уверен, вам понравится. Это был «Метод Карлова».
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48. 7.32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Челябинске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Животноводческие предприятия Брянского региона приступили к заготовке сочных кормов. Наиболее активно покос происходит в Брасовском, Брянском, Стародубском и Комарическом районах. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. В конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев является одним из приоритетных направлений работы правительства региона. На развитие сельского хозяйства направляются значительные средства, реализуется программа государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора. Помимо этого, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. Основные драйверы развития экономики, привлечения инвестиций, а также рост благосостояния жителей Брянской области рассмотрели временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук и секретари первичных и местных отделений Брянского регионального отделения партии «Единая Россия». По словам главы региона, был обозначен курс стратегии «Брянщина-2031. Территория прогресса и успеха», который является предвыборным манифестом. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянская область должна быть магнитом для талантливых и перспективных кадров и крупных инвесторов. И для этого есть все необходимые ресурсы. Руководитель Брянского субъекта федерации выразил твердое убеждение, необходимо поддерживать тех, кто хочет заниматься производством, расширять инфраструктуру поддержки бизнеса, помогая тем, кто уже готов выйти на внешний рынок, работать не только на свой имидж, но и на благо Брянской области. Дожди и засуха осложнили развитие посевов. Как сообщает Национальный союз агростраховщиков, признаки отставания в развитии сельскохозяйственных культур в настоящее время наблюдаются в 27 субъектах страны. В ряде регионов аграрии столкнулись с переувлажнением почв, а в других – с дефицитом осадков. Наиболее сложная обстановка наблюдается на юге. Это усложняет ситуацию и задерживает прибытие урожая. Погода остается влажной и прохладной. Прежде всего речь идет о Краснодарском и Ставропольском краях. Но эксперты пока не спешат пересматривать прогнозы урожая, указывая на крайне неоднородную ситуацию. Однако из главных тенденций сезона стало расширение посевов масленичных. Рекорд по подсолнечнику и яровому рапсу фактически уже состоялся. Масленичные культуры выбирают из-за их высокой маржинальности и засухоустойчивости. Компания «Sullers» объявила о выходе на российский рынок семейства легких коммерческих автомобилей SF5. Транспортные средства выпускаются на заводе в Елабуге по полному циклу. Доступны модификации полной массы 3,5 и 4,2 тонны. В линейку входит цельнометаллический фургон с кузовом объемом почти 12,5 кубов, 15-местный автобус, а также грузопассажирские варианты. Также на базе SF5 могут быть выполнены инкассаторские машины, скорые помощи, автодома и прочий спецтранспорт. Отмечается, «Sullers F5» является первым автомобилем в своем классе, серийно оснащенным классическим шестидиапазонным автоматом с гидротрансформатором. Для всех модификаций также доступна шестиступенчатая механика. Трансмиссии обоих типов сочетаются с локализованными дизельными двигателями объемом 2,7 литра мощностью 150 лошадей, соответствующих эко-классу Евро-5. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 14 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 73 копейки. Сегодня вечерние часы синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 10 градусов. Ночные столбики термометра опустятся еще ниже, будут колебаться около отметки плюс 9. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карп. До встречи!

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.
0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: 18 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. «Динамо» Брянск. В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
1: Брянские елки радовали не только брянцев, но и украшали квартиры, площади и скверы других городов Союза. В конце 1956 года 4000 брянских елок отправились в Севастополь. 80 вагонов, загруженные елками, ушли в города Донбасса и Симферополь. Около 20 вагонов было направлено в Грозный. 1947 год стал для празднования Нового года знаменательным. 23 декабря этого года указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января был объявлен праздничным и выходным днем. Начало 1948 года принесло брянцам еще одну радость. Брянский ликероводочный завод восстановил довоенную мощность. Однако излишние возлияния не приветствовались, а за пьяный дебош можно было угодить в тюрьму сроком на один год. Из года в год новогодние торжества в Брянске принимали все более широкий размах. В магазинах стали продаваться елочные украшения. В 1948 году их было продано на 100 тысяч рублей, а в 1958 уже на сумму в 500 тысяч рублей. Увеличился ассортимент продовольственных товаров. Во время праздничных гуляний в сквере Карла Маркса начали работать киоски с новогодними подарками и буфет. С декабря 1956 года там же стали устраивать новогодние детские базары. Велась торговля елочными украшениями, детскими игрушками, спорттоварами, кондитерскими изделиями. Встретить Новый год теперь можно было не только дома или на елках, но и в ресторане. В декабре 1948 года ресторан «Десна», расположенный в доме номер 67 по улице 3-го интернационала, это нынешняя улица Калинина, чайная номер 1 по улице 3-го интернационала 87 и чайная в доме номер 28 по улице Ленина, сегодня это улица Фокина, принимали заказы на обслуживание коллективных вечеров. В Десне можно было заказать и отдельные столики. В новогоднюю ночь ресторан работал до 3 часов, чайные – до 2. В Десне играл джазовый оркестр, а после полуночи в отдельном зале проводились танцы. Бежичане могли провести новогодний вечер в ресторане «Заря». Не забывали горожане поздравлять и своих родных, знакомых и друзей, живущих в других городах. В декабре 1949 года брянским телеграфом было отправлено и получено 10 тысяч телеграмм. Через 5 лет их количество возросло в разы, а к наступающему 1955 году брянской телеграфной конторой и городскими отделениями связи был открыт предварительный прием новогодних телеграмм.
0: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
2: 3.2 радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Маяков.
1: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 44 пассажира находились в атакованном вооруженными силами Украины автобусе с детьми в Брянской области, сообщили в Следственном комитете. Беспилотник атаковал транспортное средство на трассе А-240. В нем ехали учащиеся детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речица, Гомельской области, Беларуси. По предварительным данным, в результате случившегося погибла сопровождающая детей женщина. Еще 6 человек получили ранения, пострадавшие госпитализированы. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил дело по статье 205 Уголовного кодекса. Речь идет о совершении террористического акта. В Министерстве иностранных дел России заявили, атака является еще одним кровавым терактом киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей. Напомню, ранее Владимир Путин выразил убеждение, нелегитимный режим Киева перерождается в террористическую организацию. Главная медицинская сестра детской поликлиники номер 2 Светлана Скоп удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения России». Награду ей присвоили за многолетний добросовестный труд и заслуги в области здравоохранения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Добавлю, заслуженный работник здравоохранения является одним из самых почетных профессиональных призваний в стране. Отмечу, в настоящее время в Брянской области реализуется комплексная программа модернизации системы здравоохранения. Как ранее заявлял временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, вопрос сформирования кадрового резерва в медицине, обеспечения квалифицированными медицинскими кадрами брянского здравоохранения предстоит решать совместно с ректоратом и студентами Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Глава региона выразил убеждение, это перспективы ближайших 5-6 лет, когда выпускники Сеченовки пойдут работать в поликлинике и больнице Брянской области. Добавлю, первый курс в филиале уже окончили 138 студентов. В этом году набор более 400 человек, плюс обучающиеся в предуниверсарии. Готовится к работе приемная комиссия. Она будет принимать абитуриентов уже в новом здании. В России стартует кампания по выборам депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Отмечается, она пройдет в непростых условиях. Центр избирком видит своей главной задачей сохранение открытости избирательных процедур и одновременное обеспечение безопасности всех участников процесса. Напомню, наряду с Думой 9-го созыва будут избраны прямым голосованием 8 глав регионов, а также 39 парламентов субъектов Федерации. Всего пройдет более 2000 кампаний различного уровня, по итогам которых планируют заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборов должностей. Согласно указу главы государства, выборы назначены на 20 сентября. Но, как уже неоднократно заявляли в Центре избиркома, голосование, скорее всего, будет трехдневным – 18, 19 и 20 сентября. В комиссии объясняют это удобством избирателей. С начала года Федеральная антимонопольная служба совместно с Генпрокуратурой проверили тарифы на тепло- и водоснабжение в 84 российских субъектах. Было выявлено порядка 4 миллиардов рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Эти средства предписано до октября нынешнего года перенаправить на инвестиционные программы, которые предусматривают модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. В ином случае они будут исключены из тарифов. Это обусловлено возможностью подтверждения инвестиционной направленности выявленных необоснованных средств. Такой подход позволяет сохранить источники финансирования и обновления инфраструктуры, не допуская при этом нецелевого использования. Напомню, с 1 октября ожидается основное повышение тарифов на коммунальные услуги. По прогнозу Минэкономразвития, в среднем по России платежи вырастут на 9,9%. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 16-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть Тихий свет. Дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: 18 июня, 17:00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
3: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
4: Встречаемся в Аэро!
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Искусственный интеллект сегодня проник во все сферы жизни человека, причем автомобильная отрасль вообще не является исключением. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Интеграция искусственного интеллекта в наши автомобили, разумеется, набирает обороты, предлагая помощь, навигацию, общую поддержку, но, тем не менее, существуют и определенные сложности. Хотя технологии 21 века, включая искусственный интеллект, открывают, конечно же, многообещающие перспективы, прежде всего для оценки неисправности автомобиля, для нынешних станций технического обслуживания они чаще служат не более чем маркетинговым инструментом, нежели реальным подспорьем в диагностике. Ведь искусственный интеллект не способен физически осуществить ремонт, он не может держать, например, в руках гаечный ключ. Следовательно, нейронки пока могут стать ценным инструментом не более чем для первичной диагностики. Но полагаться исключительно на них при принятии решения о ремонте, разумеется, неразумно. В обозримом будущем искусственный интеллект вряд ли сможет заменить человеческие глаза и руки мастера. Очевидно, что без квалифицированного специалиста здесь, ну, никак не обойтись. Однако по статистике, российские автосервисы сегодня сталкиваются с острым дефицитом кадров, который, по оценкам участников рынка, достигает почти трети от необходимого числа сотрудников. Среди основных причин – благоприятные условия труда и недостаток специалистов с требуемым уровнем компетенции. Выпускники учебных заведений зачастую оказываются попросту не готовы к практической работе и предпочитают сферы с более быстрой отдачей, ну то есть заработком имеется в виду. Наибольший спрос сохраняется на автомаляров, жестянщиков и электриков. Дополнительную трудность создает еще и рост популярности автомобилей с продвинутыми электронными системами управления, что в свою очередь ведет к нехватке почти 20% сотрудников. Углубляясь в проблему, конечно же, становится ясно, что молодые люди сегодня, не имеющие прочной школьной базы, выбирают путь наименьшего сопротивления, поступают в профессиональные учебные заведения. В итоге получают дипломы, в том числе и по специальности автомеханика, но на самом деле не владеют ни основами физики, ни химии, без которых эффективная диагностика автомобиля не представляется возможной. Таким образом образуется настоящий порочный круг. Система готовит специалистов, не имеющих мотивации еще с самого начала, то есть со школьной скамьи, а на выходе мы получаем невостребованного профессионала с дипломом. Ну, в кавычках, конечно.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня, как никогда, актуально налаживание тесного партнерства между бизнесом и образовательными учреждениями. Поскольку предприятиям следует активнее делиться с учебными заведениями информацией о потребности в квалифицированных специалистах. Там, где отсутствует участие бизнеса, лишь 10% выпускников выбирают соответствующую специальность, в то время как в учебных заведениях, где работодатели активно сотрудничают с преподавателями, студентами и выпускниками, этот показатель достигает аж 70%. Важно осознавать, что в условиях нехватки персонала возрастает нагрузка на существующих специалистов, что, тем не менее, не останавливает постоянный приток клиентов. Следовательно, это неизбежно ведет к увеличению стоимости услуги, а чрезмерно загруженные профессионалы рискуют снижением качества своей работы. Ну, понятно же, да? Поэтому необходимо стремиться к балансу. Существует несколько путей решения данной проблемы. Один из вариантов – это создание автомобилей, не требующих ремонта, ну, так называемый одноразовый подход. Кроме того, проблема дефицита кадров в автомобильной сфере может еще оказать влияние на множество смежных отраслей – логистику, службы доставки, строительство, дорог, инфраструктуры, туризм, промышленность и так далее. Дефицит автомехаников в России сейчас достигнул практически критических масштабов. Общая потребность компаний в сфере обслуживания автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч человек. Ежегодно отрасли ремонта и обслуживания автомобилей требуется порядка 150 тысяч новых специалистов, в то время как обучаются лишь 50 тысяч студентов. Это неизбежно ведет к старению кадрового состава, ну и, разумеется, к голоду, который ощущает на себе станции техобслуживания. Как вы сами понимаете, здесь необходим срочный и очень-очень комплексный подход. Только это поможет нам содержать автомобили в порядке, ну и, соответственно, достигать различных стратегий безопасности дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в тихом свете практикума. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. «3-2 радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей.
2: Когда ко мне приходит клиент на сессию, мой самый любимый ответ на вопрос «Что ты сейчас чувствуешь?» – «Потому что». Раньше он меня вставил в тупик всегда, сейчас я уже к этому привык. Почему? Потому что я спрашиваю клиента, что он чувствует, а он мне объясняет, почему он это чувствует. То есть вместо того, чтобы говорить об ощущениях, он говорит о причинах этого чувства. То есть он убегает, что называется, в голову. То есть он начинает думать о чувстве, а не чувствовать его. И это очень частая история. Хотя все говорят, что нужно чувствовать, нужно знакомиться со своими чувствами. Как это сделать? Контролировать себя. Очень просто проверить, я сейчас чувствую или я сейчас думаю о чувстве. Просто произнесите это, можете вслух произнести, можете произнести это про себя, что я сейчас чувствую. Скажите, я чувствую злость, например. Меняем слово «чувствую» на слово «думаю», то должно получиться, ну, не очень такое предложение красивое, давайте так назовем. «Я думаю злость». Ну, как-то нескладно звучит, согласитесь. Или наоборот. «Мне кажется, что я чувствую злость». «Мне чувствуется, что я чувствую злость». Ну, нелогично, согласитесь. А вот «мне думается, что я чувствую злость» звучит гораздо логичнее. И тогда вы думаете, что вы злитесь. Вы не чувствуете злость. Значит, вы убежали из чувства в голову. Вместо того, чтобы эту эмоцию проживать, вы сбежали в ее осознание, в объяснение самому себе, в поиск причин. То есть во что угодно, но только не в чувство. Поэтому проверяйте себя. Поменяйте, назовите состояние, которое с вами происходит. А потом поставьте слово «чувствую» и «думаю». Если предложение логичное, красивое, структурное, тогда это правда чувство. Если не структурное, ставьте до слова «думаю». Если оно структурное, да, со словом «думаю» получается лучше, значит, вы не чувствуете, а думаете о том, что вы чувствуете. А это уже совсем другая история. Учитесь чувствовать. Это принесет хорошие плоды. Это был «Метод Карлова».
0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 15. Возможен дождь, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroport.ru. Встречаемся в Аэро!
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины атаковали в Брянской области автобус с детьми из Белоруссии. Ребята из детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речицы ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. 7 человек получили ранения. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальных в ближайшее время отправят домой. В Следственном комитете России и Белоруссии возбудили уголовные дела о террористическом акте. В Министерстве иностранных дел России заявили, атака является еще одним кровавым терактом киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей. Напомню, ранее Владимир Путин выразил убеждение, нелегитимный режим Киева перерождается в террористическую организацию. Главная медицинская сестра детской поликлиники номер 2 Светлана Скоп удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения России». Награду ей присвоили за многолетний добросовестный труд и заслуги в области здравоохранения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Добавлю, заслуженный работник здравоохранения является одним из самых почетных профессиональных призваний в стране. Отмечу, в настоящее время в Брянской области реализуется комплексная программа модернизации системы здравоохранения. Как ранее заявлял временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, вопрос формирование кадрового резерва в медицине, обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами брянского здравоохранения предстоит решать совместно с ректоратом и студентами Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Глава региона выразил убеждение, это перспективы ближайших 5-6 лет, когда выпускники Сеченовки пойдут работать в поликлинике и больнице Брянской области. Добавлю, первый курс в филиале уже окончили 138 студентов. В этом году набор более 400 человек, плюс обучающиеся в предуниверсарии. Готовится к работе приемная комиссия. Она будет принимать абитуриентов уже в новом здании. В России стартует кампания по выборам депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Отмечается, она пройдет в непростых условиях. Центр избирком видит своей главной задачей сохранение открытости избирательных процедур и одновременное обеспечение безопасности всех участников процесса. Напомню, наряду с Думой 9-го созыва будут избраны прямым голосованием 8 глав регионов, а также 39 парламентов субъектов Федерации. Всего пройдет более 2000 кампаний различного уровня, по итогам которых планируют заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборов должностей. Согласно указу главы государства, выборы назначены на 20 сентября. Но, как уже неоднократно заявляли в Центризбиркоме, голосование, скорее всего, будет трехдневным – 18, 19 и 20 сентября. В комиссии объясняют это удобством избирателей. С начала года Федеральная антимонопольная служба совместно с Генпрокуратурой проверили тарифы на теплое водоснабжение в 84 российских субъектах. Было выявлено порядка 4 миллиардов рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Эти средства предписано до октября нынешнего года перенаправить на инвестиционные программы, которые предусматривают модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. В ином случае они будут исключены из тарифов. Это обусловлено возможностью подтверждения инвестиционной направленности выявленных необоснованных средств. Такой подход позволяет сохранить источники финансирования и обновления инфраструктуры, не допуская при этом нецелевого использования. Напомню, с 1 октября ожидается основное повышение тарифов на коммунальные услуги. По прогнозу Минэкономразвития, в среднем по России платежи вырастут на 9,9%. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 16-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянск. Областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены, дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП Розанов ОЛЭ. ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: А правда, что на месте Брянска давным-давно было море?
3: Если вы придете в Брянский краеведческий музей, то вам расскажут об истории Брянской земли больше и про море тоже. Действительно, территория Брянщины была морским дном. И не один раз. Примерно 800 миллионов лет тому назад над Брянском простиралось Дивонское море, названное так по времени своего существования, соответствующий историко-геологический период – Дивон. Оно было больше современных Каспийского и Черного морей вместе взятых. Это море вследствие поднятия морского дна все сокращалось и отступала на северо-восток. В следующий, каменно-угольный период, оно покинуло окрестности Брянска, отступив до Жиздры. В течение следующих 500 миллионов лет в окрестностях Брянска был континент. В Киловейский век, свыше 250 миллионов лет назад, началось новое опускание материка, и вследствие этого море вернулось, а в конце Юрского периода снова ушло. Затем, около 150 миллионов лет назад, залило почти всю Европу. На следующие 50 миллионов лет погрузился в море и Брянск. Море, надвинувшееся с юга, образовало здесь длинный залив, протянувшийся до Москвы. В последней четверти мелового периода море стало отступать на юго-запад и более уже не вернулось. Древние моря – источник питьевой воды для жителей Брянска и области. На протяжении 20 века брянцы активно использовали эту воду. Исторический водоносный слой оказался заперт на глубине до 1,5 километра под огромным давлением. В конце 19 века из-за ошибок при ремонте артезианского источника на территории завода «Арсенал» образовалась воронка глубиной 30 метров, из которой хлынул поток воды, смывший несколько близлежащих строений. Высота фонтана была несколько метров. Закрыть этот фонтан не могли очень долго. Помогли мешки со смесью песка и муки. Затем городские власти стали использовать данную воду для городских нужд на протяжении всего прошлого столетия. Вода морей прошлых эпох и сегодня используется как источник питьевой воды для жителей города Брянска и Брянской области. Но ее количество значительно уменьшилось, а давление сильно упало. Поэтому достают такую воду из глубины с помощью специальных насосов.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Малооблачно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: мама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: Приунились друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroport.ru. Встречаемся в аэро.
3: 18 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3.2 радио. «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM. Колонки «Алиса» и в официальной группе ВК.
4: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
5: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
6: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Трибьют-шоу «История кино» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» уже 21 июня. Это шоу в честь дня рождения легенды русского рока. На сцене прозвучат такие композиции, как «Перемен», «Группа крови», «Кукушка» и другие хиты в живом исполнении музыкантов. Трибьют группы кино на стыке музыки и театра отправляет зрителей будто на машине времени в далекие 80-е, погружая в ощущения, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы кино ожили перед глазами. Это реалистичная ретроспектива концерта легендарных кино в мельчайших деталях. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
3: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Малооблачно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: радио. Ты все правильно делаешь. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины атаковали в Брянской области автобус с детьми из Белоруссии. Ребята из детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речицы ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. 7 человек получили ранения. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальных в ближайшее время отправят домой. В Следственном комитете России и Белоруссии возбудили уголовные дела о террористическом акте. В Министерстве иностранных дел России заявили, атака является еще одним терактом киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей. Напомню, ранее Владимир Путин выразил убеждение, нелегитимный режим Киева перерождается в террористическую организацию. Главная медицинская сестра детской поликлиники номер 2 Светлана Скоп удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения России». Награду ей присвоили за многолетний добросовестный труд и заслуги в области здравоохранения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Добавлю, заслуженный работник здравоохранения является одним из самых почетных профессиональных призваний в стране. Отмечу, в настоящее время в Брянской области реализуется комплексная программа модернизации системы здравоохранения. Как ранее заявлял временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, вопрос сформирование кадрового резерва в медицине, обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами брянского здравоохранения предстоит решать совместно с ректоратом и студентами Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Глава региона выразил убеждение, это перспективы ближайших 5-6 лет, когда выпускники Сеченовки пойдут работать в поликлинике и больнице Брянской области. Добавлю, первый курс в филиале уже окончили 138 студентов. В этом году набор более 400 человек, плюс обучающиеся в предуниверсарии. Готовится к работе приемная комиссия. Она будет принимать абитуриентов уже в новом здании. В России стартует кампания по выборам депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Отмечается, она пройдет в непростых условиях. Центр избирком видит своей главной задачей сохранение открытости избирательных процедур и одновременное обеспечение безопасности всех участников процесса. Напомню, наряду с Думой 9-го созыва будут избраны прямым голосованием 8 глав регионов, а также 39 парламентов субъектов Федерации. Всего пройдет более 2000 кампаний различного уровня, по итогам которых планируют заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборов должностей. Согласно указу главы государства, выборы назначены на 20 сентября. Но, как уже неоднократно заявляли в Центризбиркоме, голосование, скорее всего, будет трехдневным – 18, 19 и 20 сентября. В комиссии объясняют это удобством избирателей. С начала года Федеральная антимонопольная служба совместно с Генпрокуратурой проверили тарифы на тепло- и водоснабжение в 84 российских субъектах. Было выявлено порядка 4 миллиардов рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Эти средства предписано до октября нынешнего года перенаправить на инвестиционные программы, которые предусматривают модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. В ином случае они будут исключены из тарифов. Это обусловлено возможностью подтверждения инвестиционной направленности выявленных необоснованных средств. Такой подход позволяет сохранить источники финансирования и обновления инфраструктуры, не допуская при этом нецелевого использования. Напомню, с 1 октября ожидается основное повышение тарифов на коммунальные услуги. По прогнозу Минэкономразвития, в среднем по России платежи вырастут на 9,9%. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 16-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В этом городе нет рок-н-ролла, рок-н-ролла здесь нет. В этом городе нет рок-н-ролла, рок-н-ролла.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов УЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
5: Встречаемся в аэро.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
11: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Здесь это рок. Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 18 июня, 17.00. В прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM. В колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
6: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Малооблачно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Искусственный интеллект сегодня проник во все сферы жизни человека. Причем автомобильная отрасль вообще не является исключением. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Интеграция искусственного интеллекта в наши автомобили, разумеется, набирает обороты. Предлагая помощь, навигацию, общую поддержку, но тем не менее существуют и определенные сложности. Хотя технологии 21 века, включая искусственный интеллект, открывают, конечно же, многообещающие перспективы, прежде всего для оценки неисправности автомобиля. Для нынешних станций технического обслуживания они чаще служат не более чем маркетинговым инструментом, нежели реальным подспорьем в диагностике. Ведь искусственный интеллект не способен физически осуществить ремонт. Он не может держать, например, в руках гаечный ключ. Следовательно, нейронки пока могут стать ценным инструментом не более чем для первичной диагностики. Но полагаться исключительно на них при принятии решения о ремонте, разумеется, неразумно. В обозримом будущем искусственный интеллект вряд ли сможет заменить человеческие глаза и руки мастера. Очевидно, что без квалифицированного специалиста здесь, никак не обойтись. Однако по статистике, российские автосервисы сегодня сталкиваются с острым дефицитом кадров, который, по оценкам участников рынка, достигает почти трети от необходимого числа сотрудников. Среди основных причин – благоприятные условия труда и недостаток специалистов с требуемым уровнем компетенции. Выпускники учебных заведений зачастую оказываются попросту не готовы к практической работе и предпочитают сферы с более быстрой отдачей, то есть заработком имеется в виду. Наибольший спрос сохраняется на автомаляров, жестянщиков и электриков. Дополнительную трудность создает еще и рост популярности автомобилей с продвинутыми электронными системами управления, что в свою очередь ведет к нехватке почти 20% сотрудников. Углубляясь в проблему, конечно же, становится ясно, что молодые люди сегодня, не имеющие прочной школьной базы, выбирают путь наименьшего сопротивления, поступают в профессиональные учебные заведения. В итоге получают дипломы, в том числе и по специальности автомеханика, но на самом деле не владеют ни основами физики, ни химии, без которых эффективная диагностика автомобиля не представляется возможной. Таким образом образуется настоящий порочный круг. Система готовит специалистов, не имеющих мотивации еще с самого начала, то есть со школьной скамьи, а на выходе мы получаем невостребованного профессионала с дипломом. В кавычках, конечно.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня, как никогда, актуально налаживание тесного партнерства между бизнесом и образовательными учреждениями. Поскольку предприятиям следует активнее делиться с учебными заведениями информацией о потребности в квалифицированных специалистах. Там, где отсутствует участие бизнеса, лишь 10% выпускников выбирают соответствующую специальность, в то время как в учебных заведениях, где работодатели активно сотрудничают с преподавателями, студентами и выпускниками, этот показатель достигает аж 70%. Важно осознавать, что в условиях нехватки персонала возрастает нагрузка на существующих специалистов, что, тем не менее, не останавливает постоянный приток клиентов. Следовательно, это неизбежно ведет к увеличению стоимости услуги, а чрезмерно загруженные профессионалы рискуют снижением качества своей работы. Понятно же, да? Поэтому необходимо стремиться к балансу. Существует несколько путей решения данной проблемы. Один из вариантов – это создание автомобилей, не требующих ремонта, так называемый одноразовый подход. Кроме того, проблема дефицита кадров в автомобильной сфере может еще оказать влияние на множество смежных отраслей – логистику, службы доставки, строительство, дорог, инфраструктуры, туризм, промышленность и так далее. Дефицит автомехаников в России сейчас достигнул практически критических масштабов. Общая потребность компаний в сфере обслуживания автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч человек. Ежегодно отрасли ремонта и обслуживания автомобилей требуется порядка 150 тысяч новых специалистов, в то время как обучаются лишь 50 тысяч студентов. Это неизбежно ведет к старению кадрового состава, разумеется, к голоду, который ощущает на себе станции техобслуживания. Как вы сами понимаете, здесь необходим срочный и очень-очень комплексный подход. Только это поможет нам содержать автомобили в порядке, соответственно, достигать различных стратегий безопасности дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 18 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкаста в «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
5: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах Морозов Фуд.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Вот вам гениальный риф, это точно будет хит.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. «3-2 Радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Многие сегодня, почти все, говорят о духовных практиках. Причем к этому слову относят все, что угодно. Дыхательные практики, йога-практики, шаманские практики, душевные какие-то практики, я даже слышал, религиозные практики, нетрадиционные практики. Огромное количество каких-то действий, событий, которым нет смысла перечислять, потому что ими им легион, относят люди к духовным практикам. Как же понять, занимаешься ты, правда, духовной практикой или какой-то ерундой? Ведь очень легко в этих историях заблудиться, причем заблудиться настолько, что потребуется помощь не только психолога, а иногда и психиатра. Это очень просто сделать в действительности. Если ваша социальная адаптация и психологическая устойчивость увеличивается, а другим людям у вас появляется уважение, вы занимаетесь духовными практиками. Если вы чувствуете потребность уединиться на вершине горы где-то, бренная мирская жизнь вас не удовлетворяет, а люди вокруг явно дотягивают до вашего уровня и погрязли во тьме, на ваш взгляд, то вы занимаетесь опасной ерундой. Почему опасной? Потому что, повторюсь, она может завести вас не туда. Есть практики бесполезные, но безопасные, а есть практики бесполезные, но опасные. Но, как всегда, чем и как заниматься, выбор остается за вами. Это был Метод Карлова.
0: Твое радио твоего города. 3-2 Радио.

бородой. Завел пришелец чудный разговор самим собой. Если вдруг завоет уставшая душа,

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: 18 июня, 17:00, в прямом эфире программы «Спортивный четверг» на 3-2 радио. «Динамо Брянск». В гостях исполнительный директор клуба Андрей Козлов, футболисты Арсений Медведев и Александр Гришаев, а также ведущая подкастов «Динамо Брянск» Лия Козлова. Прямой эфир на 87.9 FM, в колонке «Алиса» и в официальной группе ВК.
6: Устали отказываться от любимых блюд из-за диеты? Есть другой рецепт для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. Другой рецепт от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: Билась занозой.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Малооблачно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в Аэро!
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: 32 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины атаковали в Брянской области автобус с детьми из Белоруссии. Ребята из детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речицы ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. 7 человек получили ранения. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальных в ближайшее время отправят домой. В Следственном комитете России и Белоруссии возбудили уголовные дела о террористическом акте. В Министерстве иностранных дел России заявили, атака является еще одним кровавым терактом киевского режима, который охотится на мирных граждан, особенно на детей. Напомню, ранее Владимир Путин выразил убеждение, нелегитимный режим Киева перерождается в террористическую организацию. Главная медицинская сестра детской поликлиники номер 2 Светлана Скоп удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения России». Награду ей присвоили за многолетний добросовестный труд и заслуги в области здравоохранения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Добавлю, заслуженный работник здравоохранения является одним из самых почетных профессиональных призваний в стране. Отмечу, в настоящее время в Брянской области реализуется комплексная программа модернизации системы здравоохранения. Как ранее заявлял временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, вопрос формирование кадрового резерва в медицине, обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами брянского здравоохранения предстоит решать совместно с ректоратом и студентами Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Глава региона выразил убеждение, это перспективы ближайших 5-6 лет, когда выпускники Сеченовки пойдут работать в поликлинике и больнице Брянской области. Добавлю, первый курс в филиале уже окончили 138 студентов. В этом году набор более 400 человек, плюс обучающиеся в предуниверсарии. Готовится к работе приемная комиссия. Она будет принимать абитуриентов уже в новом здании. В России стартует кампания по выборам депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Отмечается, она пройдет в непростых условиях. Центр избирком видит своей главной задачей сохранение открытости избирательных процедур и одновременное обеспечение безопасности всех участников процесса. Напомню, наряду с Думой 9-го созыва будут избраны прямым голосованием 8 глав регионов, а также 39 парламентов субъектов Федерации. Всего пройдет более 2000 кампаний различного уровня, по итогам которых планируют заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборов должностей. Согласно указу главы государства, выборы назначены на 20 сентября. Но, как уже неоднократно заявляли в Центризбиркоме, голосование, скорее всего, будет трехдневным – 18, 19 и 20 сентября. В комиссии объясняют это удобством избирателей. С начала года Федеральная антимонопольная служба совместно с Генпрокуратурой проверили тарифы на тепло- и водоснабжение в 84 российских субъектах. Было выявлено порядка 4 миллиардов рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Эти средства предписано до октября нынешнего года перенаправить на инвестиционные программы, которые предусматривают модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. В ином случае они будут исключены из тарифов. Это обусловлено возможностью подтверждения инвестиционной направленности выявленных необоснованных средств. Такой подход позволяет сохранить источники финансирования обновления инфраструктуры, не допуская при этом нецелевого использования. Напомню, с 1 октября ожидается основное повышение тарифов на коммунальные услуги. По прогнозу Минэкономразвития, в среднем по России платежи вырастут на 9,9%. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 16-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Малооблачно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Искусственный интеллект сегодня проник во все сферы жизни человека. Причем автомобильная отрасль вообще не является исключением. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Интеграция искусственного интеллекта в наши автомобили, разумеется, набирает обороты, предлагая помощь, навигацию, общую поддержку, но, тем не менее, существуют и определенные сложности. Хотя технологии 21 века, включая искусственный интеллект, открывают, конечно же, многообещающие перспективы, прежде всего для оценки неисправности автомобиля, для нынешних станций технического обслуживания они чаще служат не более чем маркетинговым инструментом, нежели реальным подспорьем в диагностике. Ведь искусственный интеллект не способен физически осуществить ремонт, он не может держать, например, в руках гаечный ключ. Следовательно, нейронки пока могут стать ценным инструментом не более чем для первичной диагностики, но полагаться исключительно на них при принятии решения о ремонте, разумеется, неразумно. В обозримом будущем искусственный интеллект вряд ли сможет заменить человеческие глаза и руки мастера. Очевидно, что без квалифицированного специалиста здесь, ну, никак не обойтись. Однако по статистике, российские автосервисы сегодня сталкиваются с острым дефицитом кадров, который, по оценкам участников рынка, достигает почти трети от необходимого числа сотрудников. Среди основных причин – неблагоприятные условия труда и недостаток специалистов с требуемым уровнем компетенции. Выпускники учебных заведений зачастую оказываются попросту не готовы к практической работе и предпочитают сферы с более быстрой отдачей, ну то есть заработком имеется в виду. Наибольший спрос сохраняется на автомаляров, жестянщиков и электриков. Дополнительную трудность создает еще и рост популярности автомобилей с продвинутыми электронными системами управления, что в свою очередь ведет к нехватке почти 20% сотрудников. Углубляясь в проблему, конечно же, становится ясно, что молодые люди сегодня, не имеют прочной школьной базы, выбирают путь наименьшего сопротивления, поступают в профессиональные учебные заведения. В итоге получают дипломы, в том числе и по специальности автомеханика, но на самом деле не владеют ни основами физики, ни химии, без которых эффективная диагностика автомобиля не представляется возможной. Таким образом образуется настоящий порочный круг. Система готовит специалистов, не имеющих мотивации еще с самого начала, то есть со школьной скамьи, а на выходе мы получаем невостребованного профессионала с дипломом. Ну, в кавычках, конечно.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня, как никогда, актуально налаживание тесного партнерства между бизнесом и образовательными учреждениями. Поскольку предприятиям следует активнее делиться с учебными заведениями информацией о потребности в квалифицированных специалистах. Там, где отсутствует участие бизнеса, лишь 10% выпускников выбирают соответствующую специальность, в то время как в учебных заведениях, где работодатели активно сотрудничают с преподавателями, студентами и выпускниками, этот показатель достигает аж 70%. Важно осознавать, что в условиях нехватки персонала возрастает нагрузка на существующих специалистов, что, тем не менее, не останавливает постоянный приток клиентов. Следовательно, это неизбежно ведет к увеличению стоимости услуги, а чрезмерно загруженные профессионалы рискуют снижением качества своей работы. Ну, понятно же, да? Поэтому необходимо стремиться к балансу. Существует несколько путей решения данной проблемы. Один из вариантов – это создание автомобилей, не требующих ремонта, ну, так называемый одноразовый подход. Кроме того, проблема дефицита кадров в автомобильной сфере может еще оказать влияние на множество смежных отраслей – логистику, службы доставки, строительство, дорог, инфраструктуры, туризм, промышленность и так далее. Дефицит автомехаников в России сейчас достигнул практически критических масштабов. Общая потребность компаний в сфере обслуживания автомобилей и техники сейчас составляет около 500 тысяч человек. Ежегодно отрасли ремонта и обслуживания автомобилей требуется порядка 1500 новых специалистов, в то время как обучаются лишь 50 тысяч студентов. Это неизбежно ведет к старению кадрового состава, ну и, разумеется, к голоду, который ощущает на себе станции техобслуживания. Как вы сами понимаете, здесь необходим срочный и очень-очень комплексный подход. Только это поможет нам содержать автомобили в порядке, ну и, соответственно, достигать различных стратегий безопасности дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Малооблачно, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: делаешь?
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины поглощает. Время, дыра — это все.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром плюс 14. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойно.

И отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: На любовь никого не...
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром плюс 14. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: ответ, почему весь белый свет обозлился на меня, на меня.
1: Люди не враги, а ведь когда-то были братья. Я на все кругу наложил свое проклятие.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром плюс 14. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.